0: jumătate de oră de concurs. Bună dimineața, Julenca!
1: Bună dimineața, Victor! Доброе утро, банда! Доброе утро, народ! Доброе утро всем тем, кто очень хорошо отдыхал выходные и теперь готов проработать, отработать, покорить эту новую рабочую неделю вместе с нами. Тем более, что вы знаете, с понедельника по пятницу, с 7 до 11 мы в этой студии. Сегодня, ровно как и сказал Виктор, мы не одни, у нас есть партнеры этого часа, а это значит, что кто-то из вас сегодня испытает свою

0: Ну что, друзья, мы вернулись к вам. Надеюсь, ожидание было недолгим. Хотя я уверена, оно как минимум было не скучным. Классные треки прозвучали уже в нашем эфире. И надеюсь, что разбудили тех, кто пытался как минимум открыть глаза, проснуться и посмотреть, как выглядит сегодняшний понедельник. У нас 25 мая в календаре. И при всем этом есть одна хорошая новость. То, что наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» работает для вас. Поэтому залетайте скорее, пишите комментарии. И вы автоматически записываетесь в наш розыгрыш. Потому что у нас есть партнер этого часа. Партнер, который предоставляет вам ваучер в сумму в 500 лей, который вы можете потратить ровно так, как вы захотите, на те услуги, которые вам нужны. И этот партнер – Family Smile Dental Care. Место, где ваша улыбка на первом месте. Доброе утро скажем нашему партнеру и спасибо за то, что доверяет нам, за то, что вместе с нами проводит утро и дарит настоящую улыбку нашим радиослушателям. Кстати, если ты хочешь выиграть этот ваучер, скорее пиши комментарий в наш телеграм-канал, в последнюю публикацию, которую ты найдешь. Там тебе достаточно просто написать нам «Доброе утро», «Вейкаперы», и ты автоматически в розыгрыше.
1: Скорее новое, спри экземплу, Павел, «Доброе утро», «Екуной дин Италия», «СС», Лаура, «Буна диминаца» де ла Ботаника, Анджела де ла Буюкань не салута, Александру, всем с началом новой недели, здравствуйте, «Буна диминаца», Монтеану дин Парис, о săptămână productivă pentru toată lumea, Crazy e cu noi cu o mască de Joker, да, «Буна диминаца» pentru
0: Разве
1: toată
0: это
1: lumea.
0: Joker?
1: Ну, что я вообще язык.
0: Не, почему-то эта маска напоминает сериал, который я так и не посмотрела, но знаю, что ты его очень любишь, это «Casa del Papel», да?
1: Да, ну, как? Тунта чистые мешки. Ну, а коло Сальвадор Дали.
0: А, ну ладно. Но почему-то мне именно ассоциация именно с этим сериалом. Я пыталась его посмотреть, две серии даже посмотрела, но как-то у меня так и не сложилось.
1: Ну, тотул инчепе ла мижлокул практика сезонului номеру.
0: Ого, сколько серий-то надо посмотреть?
1: Да, ла мижлокул сезонului, după 2, 3, 4... серии, адика инчеп туате, се спона аша, акциунили де аколо.
0: Я где-то в душе все же жду, что дам второй шанс этому сериалу. Алина нам пишет: «Доброе утро, доброе бодрое утро, мир, с понедельником вас и с последней весенней неделькой. Удачи всем Никитушке и Кирочке, приветики, доброе утро, детки, конфетки». Можно, кстати, деток поздравить, потому что официально они входят в последнюю неделю учебного года, и это так как-то даже для меня эмоционально. Потому что я понимаю, что вот эта последняя неделя, помните, да, когда вот ты уже книжки практически сдал, все экзамены.

0: счастливые. Вот, кажется, что нужно детям. Нужно просто знать, что их, ну, им не будут задавать задания, и оценки им никто не будет ставить, и будут все счастливы. Жалко, что только так это не работает.
1: Повестишь ты ту Венеру лакримы, а из курс?
0: Да, да, кум,
1: сигур. У басмалуца ай умплуто?
0: Сигур, сигур. А фос фарти фрумос. Адио, градиница. Deci, ce pot să zic? Avem cea mai bună grădiniță, grădinița 225, pentru că, deci, începând de la educatori, fiind sunt cu directoarea învățământului, da, doamna Ala, deci, pur și simplu, nu am cuvinte cât de frumos a fost, cât de emoționant a fost, câte lacrimi am vărsat și nu numai eu, toți părinții absolut care au fost, a fost foarte frumos, după aia ne-am veselit, deci aminti.

0: dimineață de luni. E o zi în care parcă ți-a revenit așa ușor din weekend, dar e cam dimineață și nu știm încotro să o apucăm. Exact, și challenge-ul nostru este mai ușor pentru astăzi. Susana, bună dimineața, voi Caperi, bună dimineața pentru toată lumea. Din Polonia ne salută Sergei Zatic. Probabil se află pe, așa cum spun cei locuitorii din Bolonia, tangențiale. Da?
1: Da,
0: autostrada tangențială și intrările deja în oraș. Bună dimineața, spor la muncă, mersi că ești alături de noi.
1: Ну а далее у нас есть еще, конечно, от вас сообщения, которые пришли не только в наш телеграм-канал, но и в ТикТок. И это очень-очень нас радует, то, что вы активничаете и там, то, что вы уже проснулись. Знаете, чувствуется, что все-таки прошли выходные, и вы наполнились силами, готовы вместе с нами покорять эту рабочую неделю. И это заметно по всем вашим комментариям, которые вы оставили. Давайте зачитаю комментарий, который мне очень понравился. Я очень надеюсь, что его услышит тот человек, кому этот комментарий был адресован. Нетали Нетали пишет нам: «Доброе утро, банда! Передайте привет моей доченьке Даше. Доченька, не нервничай, школа скоро заканчивается». Какое хорошее, бодрое, мотивирующее, я бы сказала, сообщение от мамы для своей дочки Даша. Даша, и вправду, вот из студии Радио Рекорд Молдова я тебе скажу, что школа закончится. Конечно, вспоминать-то о ней будешь, но, тем не менее, облегчение обязательно наступит. Кстати, я помню то, что вот в последних особенно классах я прям ждала закончить школу. Я не знаю, как у тебя было, но у меня было ощущение, мне хотелось быстрее, чтобы эта школа закончилась, потому что я стала работать сразу после того, как я вернулась от учебы, да, из Германии. Получается, я стала работать в свадебном агентстве. И очень много времени, когда начинался сезон свадеб, а это примерно апрель месяц, то есть апрель, май я работала, ну и, конечно же, осенние месяца тоже, и, соответственно, много прогуливала школу. Это было вот особенно последние классы. При этом очень хорошо училась, по учебе вопросов не было, потому что я сдавала все абсолютно, у меня были очень хорошие оценки, но было очень много прогулов, потому что я работала, потому что я поняла, что учеба — это хорошо, а когда денежка в кармане, это еще лучше. И вот мне было очень сложно, я всегда маялась, хотела быстрее работать, но мой совет для тех, кто сейчас учится, знаете, вот проживайте этот момент, проживите момент школы. Не спешите быстрее закончить, быстрее пойти работать, быстрее там вырасти. Не надо, Виктор, не плачь, все хорошо.
0: Да.
1: Не надо спешить жить, не надо спешить. Знаете, всему свое время. Вот есть время школы, проживайте этот момент, будьте школьниками, просыпайтесь 7 часов, ходите на уроки, чувствуйте, каково это быть школьником, как пахнут книги, как это писать экзамены и так далее. Потом наступит университет, там тоже обязательно отучитесь. То есть проживайте каждый момент, потому что поработать вы еще успеете, поиграть в взрослую жизнь вы еще успеете. А вот школа не вернется.

0: Перей.
1: На рекорде.
2: Пять минут до конца этого часа. Осталось 5 минут, это значит, что прямо сейчас прозвучит гороскоп на сегодня. Кому сегодня захочется все бросить и уехать куда подальше, а кто узнает чужой секрет, мы с вами прямо сейчас узнаем. Это был маленький тизер. Ну а по традиции давайте, конечно же, начнем с овнов. Ну, Виктора все-таки попросим мы какую-то хорошую фоновую музыку, такую, чтобы пободрее прям.
3: Да?
2: Да.
3: Bine, ne-am înțeles.
2: Диджей? Давай, весело? Хорошо, да, подойдет. Отлично, овны, сегодня у вас появится желание сделать что-то без долгих раздумий. Это либо купить там билет, либо резко согласиться на какое-то предложение, или, может, наконец, сказать то, что давно крутится в вашей голове. День действительно поддерживает смелые решения, но если вдруг вас где-то засела, знаете, вот какая-то внутренняя злость, обида, лучше с этой злостью, обидой повременить. Вот сегодня импульсивность — это хорошо, но главное, чтобы она уходила в позитив. Тельцы, вам неожиданно станет важно, как вы выглядите и какое впечатление производите на людей, поэтому вам сегодня захочется обновить что-то в себе. Это может быть либо стиль, либо прическа, либо захочется сделать какую-то смелую фотосессию, а может быть, не знаю, изменить какие-то привычки, образ жизни. Кстати, у вас все получится сегодня, если вы начнете именно сегодня, поэтому любые изменения вам поднимут настроение. Близнецы, у вас в течение дня будут происходить очень странные мелочи, какие-то случайные встречи, ощущение, будто, знаете, жизнь на что-то намекает. И самое интересное, что интуиция вас сегодня не подведет, поэтому обязательно прислушивайтесь к внутреннему голосу. Рак, день внезапно вернет вас мыслями туда, куда вы давно не заглядывали. Это может быть старая песня, фотография или случайный разговор. Могут резко вызвать эмоции из прошлого. Но, знаете, это будет не про боль, а скорее про какое-то переосмысление. Вы вдруг поймете, как сильно изменилась ваша жизнь, и поймете, что вы совершенно не хотите в то прошлое. Львы, сегодня рядом может появиться человек, который неожиданно заденет ваше самолюбие. И вот тут очень важный момент, то, как вы на это отреагируете. От этого зависит, пройдете ли вы далее на следующий уровень, или вам придется снова и снова проходить этот урок. Поэтому задумайтесь. И не стоит сегодня реагировать импульсивно и принимать все близко к сердцу. Девы, организм сегодня будет очень честно вам подсказывать, что ему нравится, а что нет. Поэтому усталость, тяжесть, раздражение станут явным сигналом, что вам надо, знаете, не игнорировать свой собственный режим, свое тело, а нужно отдохнуть. Поэтому уделить сегодня себе времени, да побольше, хороший сон, еда, спокойный вечер — вот что вам дадут побольше энергии и пользы. Весы, сегодня кто-то может внезапно поднять тему, которую вы хотели аккуратно обойти стороной. Не получится обойти эту тему стороной. Вообще, весам звезды рекомендуют быть сегодня откровенными, говорить именно то, что они думают, и тогда все у них сложится хорошо. Скорпионы, сегодня вас может неожиданно задеть чужой успех, покупка или даже разговор о финансах. Появится ощущение, будто кто-то двигается быстрее вас, но проблема, знаете, не в деньгах, а в усталости от собственных ожиданий. Отпускайте это, и обязательно все у вас сложится так, как надо. Стрельцы, даже если вы не планировали какие-то поездки, что-то у вас все равно намечается. Вы буквально в каких-то мыслях о поездках, о каких-то переменах, о чем-то, знаете, что-то будоражит вас. Поэтому, в принципе, у вас два выхода. Либо прожить все эти эмоции, позволить себе, либо закрыться. Ну вот второй вариант звезды вам не советуют. Наоборот, проживите эти эмоции, позвольте себе быть в предвкушении. Козероги, вы можете услышать очень приятные слова от человека, от которого вообще не ждали поддержки, причем именно эта фраза неожиданно вернет вам уверенность в себе. Водолеи, сегодня особенно захочется защитить свое пространство. Вы вообще сегодня не будете воспринимать чужие советы, поэтому звезды вам советуют не входить в какой-то ярый, знаете, разговор с кем-то, кто пытается учить вас жизни. Ну а к завершению у нас рыбки, которых сегодня неожиданно может накрыть желание что-то создать. сдать. Вообще, вас сегодня в прямом смысле этого слова может настигнуть муза, и вы ее принимаете с открытыми руками. Поэтому, если вдохновение придет, обязательно все записывайте, потому что звезды сегодня советуют вам, знаете, быть в теме, записывать все идеи, которые в дальнейшем могут вас привести к успеху. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Да, он закончился, ты не поверишь, Виктор. И самое время выбрать победителя, кто заберет наш ваучер в сумму в 500 лей от нашего партнера.
3: Репетирую, сделаю un stop, pentru că fac scroll-ul на этот момент.
2: Давай, давай, давай, делай. Я пока напомню, что ваучер в сумму в 500 лей вы могли выиграть, если оставили бы сообщение. Раз, два, три, Виктор, стоп, стоп, стоп. Да. Кто же заберет ваучер от нашего партнера Family Smile Dental Care? Давайте узнаем вместе. Виктор уже делает репли.
3: Am scris felicitări. Татьяна Фокша, felicitări. Ай, un ваучер. O să verificăm dacă ești în filtrul nostru. Dacă nu, te felicităm. Această săptămână este norocoasă pentru tine. Ora a conținut plasarea de produs.

0: Фонарь энд Абрамцова.
1: Runda numărul 2 începe chiar în acest moment. Oră ce conține plasarea de produs, Max Auto este partenerul orei 8, iar locul în super joc îl puteți câștiga astăzi, pentru ca vineri să ajungă pe cardul vostru bancar 500 de lei din partea echipei Max Auto. Încredere la fiecare kilometru, mașinile atent verificate, kilometraj real, pentru ca voi să primiți plăcere în urma condusului. Hai să vedem cine e cu noi la telefon.
2: A, давай, давай проверим, кто дозвонился, у кого это получилось. Доброе утро.
1: Неца?
3: Доброе утро.
1: Cine e cu noi? Angela. De unde ne asculți?
3: Buiucani.
1: Angela de la Buiucani. Ai mai jucat cu noi borcanul de 3 litri?
3: Da.
1: Ai reușit să câștigi bănuții pe card?
3: Nu.
1: N-ai reușit. Noi îți dorim baftă, să fie săptămâna cu noroc pentru tine. Eu îți dau litera F de la floare. Și Iulia îți dă locația.
2: Locația у нас национальный этнографический музей, который находится в городе Кишинев.
1: Let's go.
3: Floare. Формиги. Фрутри. Фурголицы. Соїни, хваї, фанта, фасолі, хоч вам крут, вам фаєм, у фарці,
1: Și s-a finalizat timpul, să facem contabilitatea, Angela.
2: Так, так, посмотрим, сколько слов Анжела все же успела назвать за одну минуту.
1: Nouă cuvinte, ești лидер, Анжела.
2: Поздравляем. На данный момент это лучший наш результат. Ну, напомню то, что мы еще собираемся с кем-нибудь сыграть в этом часу.
1: Așa, hai să vedem linia numărul 2, o zi frumoasă, Angela.
2: Посмотрим, кто еще дозвонился, кто еще готов с нами сыграть. Есть несколько локаций у меня, которые я собираюсь назвать. Не знаю, если справитесь вы с этими локациями, но хотя я считаю, что это очень простые локации, которые все знают. Эти локации находятся в городе Кишиневе, поэтому будем надеяться, что как можно больше слов соберут эти локации. Доброе утро.
1: Мята.
4: Бонадзиминята.
1: Чинекуной.
4: Irina,
1: notăm. Dacă Iulia a zis că are multe locații, mai dai una?
2: Da, da.
1: Ia să vedem ce
2: Irina,
1: e interesant.
2: Irina pa прямо в ботанический сад. И именно там хочу, чтобы Ирина назвала как можно больше слов, которые начинаются на букву Виктор.
1: Р. Де la rândunică. Ești gata?
4: Da.
1: 3, 2, 1. Baftă, Irina.
4: O rândunică. Ридике, уродие, реклама, ум радио, ресурс.
1: Un borcan de resturi, da? Și unul de reclame. Ia să vedem. 2, 4, 5, Irina!
4: Puțin.
1: E ok, de ce? Nu ești pe zero, asta deja este îmbucurător. Să ai o zi bună, pa, pa!
4: Может, numai bine.
2: Следующий раз побольше. Если честно, я думала, Ирина пойдет, знаешь, по травам, по цветам, потому что это все-таки ботанический сад, и тут можно назвать...
1: Давай заведем, че флори сунт культера Р.
2: Ну, да, элементарная роза, да, если уходить в эту сторону. Или можно, например, ну, в принципе, Ирина и начала, да, она там начала говорить редики, ну, то есть потихонечку уходила. Вот в овощи, фрукты я, в принципе, думала, что именно в эту сторону несет Ирину, если уж мы назвали локацию ботанический сад.
1: Eu încerc să mai gândesc vreo floare sau, nu știu, plante cu R. Mă, dar nu prea îmi vine nimic.
2: Розмарин.
1: А, романица.
2: Розмарин.
1: Розмарин, да.
2: Да. Есть еще такой известный цветок, да, ранункулус, наверное, ты слышал о таком. Ранункулус.
1: Рарунь хватит.
2: Нет, такой красивый цветок, кстати, достаточно дорогой, и чтобы его вот так купить отдельно или заказать.
1: Ei bine, dragilor, mai putem juca până la publicitate cu cineva. 0786 0179. Angela este lider deocamdată. Puteți să bateți scorul de 9 cuvinte cu cel de 10-11 și mai mult. Noi în istoria noastră deja vreo 12-14 cuvinte le-am avut contabilizate în săptămânile trecute. Însă, astăzi o joacă de la o luni, 5-7-9. Pe cifră impare se merge. Așa, mai așteptăm pe cineva la telefon încă jumătate de minut, după care va veni și o piesă nouă-nouță în formatul, în playlistul record, O'Neil semnată. Da, e încă liniște, e ok, nicio problemă. Angela s-ar bucura la acest moment, zici, să nu mai sune nimeni, să nu le lucreze telefoanele, să rămân eu campioană.
2: Da, так что мои 9 слов остались сегодня в топе. Но есть шанс уже у кого-то, тот, кто прямо сейчас нас слушает, если ты возьмешь свой телефон в руки, наберешь номер 07860179, дозвонишься до нас, с нами сыграешь, назовешь как можно больше слов, больше, чем это сделала Анжела, а именно 9 слов она назвала, то ты автоматически станешь финалистом этого дня. А это дает тебе преимущество уже в эту пятницу выиграть денежку, которая придет прямо тебе на карту.

0: dimineață, astăzi maxime de 28-29 de grade, în sudul țării 30 de grade. Astăzi e zi bună pentru plajă, precipitații nu se anunță, însă cerul va fi variabil. E săptămână numai bună pentru a merge la mare, da? Dacă am avea-o aici, pe undeva, știi?
1: Ну, легко так говорить, конечно. Самая идеальная погода для того, чтобы пойти на море. Конечно, а может у кого-то работа, ого-го, сколько. Поэтому, в принципе, есть всегда выход. Можно как минимум выйти на крыльцо и хоть 5-10 минут вот так поваляться под лучами солнца, зарядиться витамином D и, конечно же, насладиться классной погодкой, которую нам обещают синоптики. Хотя я бы все же не до конца бы доверяла синоптикам. Вы помните прошлую неделю, да? Всю неделю нам обещали дожди и дожди. Ну, вроде и были эти дожди, но не такие страшные, как нам обещали. Поэтому давайте просто наслаждаться моментом. Сегодня классная погода. Обязательно сегодня прогуляйтесь для того, чтобы ей насладиться. Ну, а мы переходим к следующему часу. И добро пожаловать в 9.00.
0: Да, зи де луни, 25 мая, ора 9.

0: 5 din 5, în general, un câștigător desăvârșit, dar dacă aveți mai puține răspunsuri corecte, vom oferi premiul pentru cel care va răspunde corect conform regulamentului. Deci aveți dreptul la o singură greșeală.
1: Nu, зато у вас есть право один раз ошибиться. Это, знаете, спасает ситуацию. Вдруг вам, ну вот, не придет вовремя то нужное слово. Знаете, что один промах у вас есть. Есть возможность один раз ошибиться. Но лучше, конечно, сделать и поставить рекорд 5 из 5, почему бы и нет. Для этого дозвонитесь по номеру 078-60-1079 и давайте сыграем. У нас на очереди алфабет сегодня.

0: Только 2 зиле демо.
1: Для тех, кто смотрит нас в ТикТоке, вы можете наблюдать за довольным лицом Виктора. Как будто бы он выиграл сегодня, я не знаю, какой-то суперприз просто. Но, ты знаешь, Вить, вот честно, важно и главное для меня то, что ты счастлив. Все, поэтому...
0: Ну, серьезно, да, ты да. Говоришь, ну, да, ворбешка у мамы буна.
1: Сегодня я в таком настроении. Сегодня я в таком настроении. Главное, чтобы ты был счастлив. 2 раунда ты сыграл. Я была просто зрителем сегодня. Но ничего, зато на следующий раз у меня есть целая партия слов. Поэтому я в следующий раз обещаю, что сыграю с вами даже, может быть, целых 2 раза, если вы, конечно, до нас дозвонитесь. Ну а сейчас самое время сказать вам, что этот час содержал рекламный контент Ora, a conținut plasare de produs.
0: Vreau sushi.md, le mulțumim pentru 2 vouchere. Este 10 fix, jingle de ora exactă. Dance Radio.
2: Вы находитесь на территории Record Club.
3: Welcome.
2: Идентификация пользователя.
3: Success.
2: Загрузка актуальной электронной музыки.
3: Started.
2: Проверка лайнапа.
3: Done.
2: Главное электронное шоу страны. Record Club.
3: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
0: DJ.
4: Пусто время.
0: Ice.
4: Кайфовый. Время.
1: Сейчас должны были зайти эти люди, которых хлопают, которые встречают нашего диджея, потому что мы, ну, скажем честно, ждали его долго-долго, ждали мой диджея Icebox в нашей студии, потому что был некий перерыв, ну, конечно, он оправдан, но все же перерыв был, и мы по нему очень скучали, и не только мы, но и все вы,

девочкой. Возвращайте ее в свою рутину, потому что, уверена, это принесет вам только одни сплошные плюсы. Кстати, я, мой призыв, точнее, для вас, для тех, особенно, кто смотрит нас в ТикТоке, подключайтесь, друзья, и не забывайте оставлять в том числе и комментарии, потому что мы видим каждого, и Вику, которая теперь с нами, и Марчелла, которая только что

нашему эфиру добро пожаловать. Оставляйте комментарии, оставляйте, пишите приветы, признание в любви или просто, может быть, какие-то пожелания по поводу треков. Почему бы и нет? Пишите, а

0: Acest хит, да, Мандинга Залейла.
1: Но у меня по ощущениям, что DJ Icebox был не в Брюсселе, а где-то, я не знаю, в Барселоне. Вайб такой испанский и все такое прям яркое, красочное. Поэтому давайте продолжать.

приветствовать тех, кто присоединяется к нашему эфиру в ТикТоке. И он вместе с нами. Мила Мя тоже вместе с нами. Николета присоединилась. И спасибо за все тап-тапы, которые вы оставляете. Ваня, тебе тоже огромный привет из студии Радио Рекорд Молдова.

0: за границей, принес нам импортного, понимаешь? Хорошие, классные треки, на самом деле. Последний писк мода буквально звучит у нас тут в эфире. И все благодаря диджею Ice Fox. Кстати, вам огромное спасибо за ваши реакции, которые вы оставляете в ТикТоке. Продолжайте в том же духе. Я даже хотела немного вас поругать, но маловато, маловато. Хочется больше, больше реакций в ТикТоке. Если вы вместе с нами, отправляйте комментарии, передавайте приветы или просто оставляйте сердечки, нам хоть что-нибудь, чтобы мы знали, что вам нравится то, что вы слышите.
1: Жуленка, да ты так ощущала окуляри мей? Я смотрю, может не говоришь, ты бобеешь, кум у себя?
0: Нет, нет, очень, очень хорошо. Тебе, кстати, эта форма очень идет.
1: И
0: пусть подтвердят наши радиослушатели, которые видят нас и в ТикТоке в том числе, что эта форма тебе и правда очень-очень к лицу. Да, ты как будто плохой полицейский, знаешь? Я хороший полицейский, а ты плохой.
1: Gata, vin comentarii de rău,

0: mix. Nu, nu mă, stai așa ușor, ușor. Publicitate și revenim.
1: Dance Radio. Реклама. Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: 23 мая открылся гипермаркет «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета «Бонус». Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. Тысячи и один инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. Инка-центр на бульваре Гагарина 2 напротив «Бонус» с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
6: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
7: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 25 по 27 мая. Филеты, сардельки, свинины и говядины 89 леев 50 за килограмм. Пломбир, мороженое 1 килограмм, разный ассортимент 44 лея 95. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент воды Aqua Unica. И алексеевские пельмени с курицей и свининой 1 килограмм 43 лея 95. Kaufland. Дешево и хорошо.
8: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Не знаю, то ли у нас атмосфера в студии, но слишком жаркая, то ли и вправду. Здесь все просто пылает вашей энергетикой.

0: Диджей Айсбокс скажет, что в этом весь секрет. Вообще, пейте воду, друзья, обязательно и достаточно, учитывая, что на улице жарко, нужно восполнять организм.
1: Треба гарити, а поплатиш і домнели де вирста де пенсіонари, ну має сім того строго гондронзу. Є Диджей Айсбокс.

0: участвовали в этом челлендже, я уверена, что плюсики посыпались бы абсолютно ото всех, потому что, но то, что сегодня происходило в нашем эфире, это было просто супер, это был разрыв, это было очень круто. Это было просто шикарный сет.
1: Михаița, noi îți mulțumim foarte mult pentru prezența senină din studioul nostru și te mai așteptăm cu mare drag să mixezi de la 10 la 11. Și apropo, el este rezident Radio Record. Îl puteți asculta și noaptea atunci când vine la Pupitru Radio. Până mâine dimineața la 7, voi caperi, vă mulțumesc de emisie, de bună dispoziție. Ne auzim mâine la 7. Până atunci,
0: ciao!

0: Весенний Black Friday в Максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки и аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1199 леев. Не упусти мега-распродажу весны только в Максимум.
1: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

пользователя. Success. Загрузка актуальной электронной музыки. Started. Проверка лайнапа. Done. Главное электронное шоу страны. Record Club. Let's begin. Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Катана.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.